Все тем, кто ходит, всем тем, кто приходит, но в памяти дружбу все же находит. Всем тем, кто ценит друзей, всем тем, кто

Ты нужна мне, верю, жду. Реку нежной боли с надеждой перейду. Люблю, люблю. На краю реальности с желанием стою. Это голос говорит моей печали. Это просто мои мечты взрослее стали. Я не найду слова, чтобы тебе сказать.

0: Radio Piratona 106.1, emitiendo desde Algalá.
1: Что ты знаешь вообще? Правду?

0: Россия должна стать ведущей аграрной державой и обеспечить свою продовольственную независимость на годы вперед.
1: Нам нужно сделать все, чтобы мы себя прокормили сами. Вот посмотрите, мы же самая мощная аграрная страна в мире. Мы должны строить новые школы. Мы должны заниматься развитием здравоохранения, создавать новые фельдшерско-акушерские пункты.
2: У нас население устало от того, что слова государственной власти часто расходятся с делами.
3: Народ, который способен преодолеть самые большие проблемы, неоднократно выпадавшие на нашу долю. Народ, который много раз побеждал врага. Народ, который терпел лишения, но оставался сильным и мужественным. Сильным и мужественным.
4: Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

поднимется на 64 метра. Под воду уйдет 50% поверхности суши. Огромные территории плодородных земель превратятся в бескрайние моря. Литосферные плиты не смогут выдержать такого напора толщи воды. Они придут в движение и вызовут чудовищные силы извержения вулканов и землетрясений.

океана поднимется на 64 метра. Под воду уйдет 50% поверхности суши. Огромные территории плодородных земель превратятся в бескрайние моря. Литосферные плиты не смогут выдержать такого напора толщи воды. Они придут в движение и вызовут чудовищные силы известных.